это наркоты, еще и алкоголь. Вот живые мудаки, учитая те, только ради наживы. Мои текста, войны, underground, вам даже и не снились. Когда команда подрастет, в уровне вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть до убийства жалкого говна.